0: Простите, Сузеро 3, Исэвши Локалайзер.
1: Синьо Сузеро 3, Раджа, Контакт, Наритазава, 118, Decimal 2.
0: Контакт, 118, Decimal 2, Синьо Сузеро 3.

0: Yeah, page 366, we got direct to Copen.
1: Copen 366.
0: Jasper SJ to the direct of Dixon, December 10, 1-1-1.
2: Dixon, Dixon, December 10, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-